же ман асклейс, ты голове с нашим усою не стелес, кем ям суклис, ты кай саулей вил покила, а ты кешири детилей, аж лак все кек рекес, но слэк